Ввиду того, что наше время ограничено, я прочту только главные отрывки из текста, который лежит в основе сегодняшней проповеди. Читаем место из 4 книги Царств, 5 главы, начиная с 1 стиха. Слушайте внимательно. «Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неемановой. И сказала она госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». Услышав это, Нейман отправился к царю израильскому, думая, что он есть тот пророк, который снимет с него проказу. Царь израильский, однако, сильно смутился, и мы читаем, что он разодрал одежды свои и сказал: «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять, что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его? Вот теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня». Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю: «Для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать: «Пойди омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». И разгневался Нейман, и пошел и сказал: «Вот я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место и снимет проказу». Для Неймана это было слишком унизительно, и поэтому сказано, что он оборотился и удалился в гневе. И подошли рабы его и говорили ему, и сказали: «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только: омойся и будешь чист». И пошел он и окунулся в Иордане 7 раз, по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. Вернувшись к Елисею, он сказал эти знаменательные слова: «Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля». В нашей сегодняшней беседе я хотел, чтобы вы обратили внимание на 3 выражения прочитанного текста, которые послужат главными пунктами нашего разбора. Первое — «но прокаженный», второе — «вот я думал», и третье — «вот я узнал». В первую очередь я хочу познакомить вас с этим человеком, имя которого Нейман. Нам сказано, что он был военачальником. Вся страна сирийская смотрела на Неймана с особым уважением. У царя он был в великом почете, а враги его трепетали перед ним, так как он был отличным воином. И вот, несмотря на его высокий сан и популярность, в нем был один недостаток. Он был прокаженным. Ни один врач во всей Сирии не был в силах ему помочь. Ни богатство его, ни популярность, ни доблестные успехи его не могли купить ему здоровье. Его величию завидовали все, но в то же время я уверен, что самый наименьший раб страны не заменил бы своего положения с ним, ведь он был прокаженным. Не знаю, видели ли вы когда-нибудь человека с проказой? Когда мы еще жили в Китае, неоднократно там приходилось видеть прокаженных. Почти все они делаются нищими. Общество от них отказывается. Родные не хотят их знать. Посторонние обходят их стороной, встречая на улице. Таков жалкий удел прокаженных. Вспоминаю одного такого прокаженного, который сидел на улице недалеко от того места, где мы жили, прося милостыни. Неоднократно приходилось нам проходить мимо него. Каждому проходящему он бросался к ногам, бил головой о тротуар и жалобным, плачевным голосом просил подать ему копеечку.
Жаль было смотреть на этого несчастного человека, но хуже всего было наблюдать отношение к нему прохожих. Люди или пересекали улицу, отворачиваясь от него, или, если проходили мимо него, покрывали платками лица свои, чтобы не дышать тем же воздухом, которым дышал нищий. Другие бросали ему монеты через улицу, и прокаженный, как голодная собака, бросался за копейками, подбирая их губами, так как нижние части его рук у него давно уже отпали. Вид его был ужасный. Части его рук, которые еще остались, казались как отрубки сырого мяса, которыми он махал, прося милостыни. Ноги его были покрыты открытыми ранами, которые гноились. Такова картина прокаженного. Но хуже проказы физической, дорогие мои, является проказа греха человеческой души. Проказа тела ужасна. Те, которые ее видели, знают, что она собой представляет. Но проказа греха несравненно хуже. Она губит человека не только в этой жизни, но и в вечности. В этом трагедия проказы греха. Первое, что следует отметить относительно проказы, это то, что она заразная болезнь. Ветхозаветный закон требовал, чтобы прокаженный, при виде приближающихся людей, кричал «Нечист! Нечист!». Кроме того, они должны были жить вне города, как выброшенные из общества. Почему? Потому что проказа – заразная болезнь. Таков, дорогие мои, и грех. Писание, прообразно рисуя грех, именно представляет его как проказу. Посмотрите, как человек всякими путями старается разукрасить грех, скрывая его за разными благовидными предлогами. Даже религии, за ширмой величия, популярности, богатства и даже общего уважения, таилась проказа неимана. Именно таковым видит Бог каждого человека без Христа, без его оправдания. Бог говорит в Слове Своем, нет праведного ни одного, нет делающего добра. Все нечисты перед Ним, начиная с начальствующего страны до последнего преступника в тюрьме. Помимо того, в те времена проказа была неизлечимой. Человек не мог ее излечить, подобно как не может изменить свою греховную натуру. Ни культурой, ни образованием, ни наукой, никаким другим способом человек не может изменить свою грехом испорченную натуру. Да, физически быть прокаженным – это большая трагедия, но быть морально прокаженным – это в тысячи раз хуже. Вы можете быть богатыми, знатными, иметь уважение у окружающих вас, быть в почете в вашем обществе, даже вашей церкви, и все же, если вы не омыты кровью Иисуса Христа, то ваша греховная проказа приведет вас к вечной погибели, вечному аду без Бога и без надежды. Но заметьте, что Нейману представилась чудная возможность. В его доме была молодая девушка, служанка, которая верила в Бога и в его силу. Она сказала жене Неймана, что есть пророк в ее стране, который мог бы помочь ее хозяину. Нейман, услышав это, отправился в Израиль. Когда, наконец, он пришел к пророку Елисею, то ему пророк сказал через слугу своего, «Пойди и омойся 7 раз в Иордане». Это слово не понравилось гордому военачальнику, и, разгневавшись, он пошел и сказал, «Вот я думал». Что же он думал? Видите, у него были свои предрассудки. Он думал, что пророк выйдет и устроит особый молебен для него, возложит руки свои на него и помолится над ним, а вместо всего этого он только сказал, «Иди, омойся 7 раз в Иордане».

Однако одно похвально в этом человеке – это его искренность и настойчивость. По слову служанки, он пошел каких-то 300 километров, чтобы встретиться с пророком. У него была вера, но в то же время в нем была помеха. Хотя он был готов принять совет девушки, он все же не хотел взять средства для своего исцеления. Камнем преткновением была его гордость. Средство, которое предложил ему пророк, было ужасным ударом по его самолюбию. Он ожидал почетного приема, а вместо того пророк говорит: «Скажи Нейману, чтобы он окунулся 7 раз в Иордане». Какое унижение! Разгорячившись, он пошел и сказал: «Вот я думал». О чем он думал? Что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего и возложит руку свою на то место и снимет проказу. В этом именно и заключается главное препятствие у большинства ищущих спасения. Они имеют свои представления и мнения о том, как Бог должен их спасти. Я еще не встречал ни одного человека, который обратился как раз таким способом, как он думал, что спасется. Человек, желающий обратиться, должен оставить свои пути и свои предрассудки и принять Слово Божие, Божьи мысли и Божий путь. Благодарение Богу, что разгорячившийся Нейман обдумался и послушался совета своего раба, который сказал ему: «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только: омойся и будешь чист». Если бы Елисей сказал ему: «Поползи обратно в Сирию на руках и коленях», он, наверное, это сделал бы без колебаний. Или если бы пророк сказал: «Вернись домой, обойдя всю страну пешком, и будешь здоров», то, несомненно, он бы так и поступил. Или если бы потребовал большую сумму денег, скажем, 10 000 сиклей золота, то он охотно бы заплатил. Но чтобы лишь окунуться в реку Иордан 7 раз, то это абсурд. И вот этот разумный слуга посоветовал господину своему попробовать это именно простое средство. Но Нейман еще колебался, думая, не лучше ли, если уж окунуться, то сделать это в какой-нибудь одной из рек Дамаска, ведь в них вода лучше всех вод израильских. Но слово слуги все же преодолело, и он, наконец, решается поступить по слову человека Божия. Вот именно тут начала проявляться его вера. Поскольку он оставался на берегу и мерил глазом глубину своего унижения, он оставался прокаженным. Но как только он исполнил слово Господне, проказа его была снята, и тело его стало как малого ребенка. Как часто приходило слышать людей, говорящих, что, мол, человек не может спастись лишь верой. Вера недостаточно. Говорят они, мы должны что-то сделать. Они считают, что Бог не может принять грешника, пока он не принесет Богу какие-то добрые дела. Слушайте, что Бог говорит о наших добрых делах. Они как запачканная одежда, которую Бог должен отвергнуть. Когда Христа спросили, что нам делать, чтобы творить дела Божьи, то Иисус сказал им в ответ: «Вот дела Божьи, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Я представляю себе, как, окунувшись один раз и не видя никакой перемены, Нейман говорит: «Нет изменения. Каким я был, таким и есть. Если бы улучшилось мое положение хоть на 1/7, ну нет, я такой же, каким вошел в воду». Второй раз погрузился, и тоже без перемены. Третий раз, и неверие шепчет ему: «Ведь чудак, что ты делаешь? Ты видишь, что нет никакой перемены». Но вера заставляет его окунуться 4-й раз, 5-й и даже 6-й раз. Но все с теми же результатами. Он такой же прокаженный, каким вошел в воду. И люди, стоящие на берегу, наверное, улыбаясь, говорили между собою: «А, видно, наш военачальник с ума сошел на старости лет. Смотрите, что он делает». Но Нейман не утратил веру свою. Несмотря на все противоречащие обстоятельства, он все же принял этот последний шаг.
без никакого улучшения, даже после шестого погружения в воду, он в седьмой раз погружается в воду, и что же? Он чист. Проказа как рукой снята. На нем новое тело, как тело малого ребенка. Теперь был и смех, и плач, и крик. «Я чист! Я чист!» Благодарение Богу. «Я чист!» Видите, если бы он постепенно очистился, понемножку, за каждым разом погружение в воду, то мог бы сказать, что все-таки заслужил свое выздоровление своим старанием. Но получил он обещанное не по заслугам своим, а по вере. «Что нам делать, чтобы творить дела Божьи?» Иисус сказал им в ответ, «Вот дела Божьи, чтобы вы веровали в того, кого Он послал», то есть в Иисуса Христа. И, наконец, заметьте, вернувшись к пророку, Нейман сказал ему, «Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля». Да, он узнал, но только тогда, когда верою поступил по Слову Божию. «Не сказал ли я тебе, — говорит Иисус Христос каждому из нас, — что если будешь веровать, то увидишь славу Божию. Сперва нужно веровать в то, что Бог сказал, а потом увидишь». Ты говоришь, что этот путь слишком легок. Да, но Богу совершить это спасение стоило жизнь Единородного Сына, через которого совершено было это великое и трудное дело. Для Него нелегко было быть осмеянным и поруганным людьми, которых Он пришел спасти. Нелегко было быть оплеванным, избитым и распятым. Нелегко было в момент уничижения быть оставленным отцом, когда на него был возложен грех всего мира, включая твой и мой грех. О, мой друг, что ты можешь еще добавить к этому спасению? Оно было слишком дорого заплачено, и потому ты не можешь его заслужить. Бог его предлагает тебе даром. Дорогой радиослушатель, Слово Божие говорит, что не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Почему многие продолжают сомневаться, не имея уверенности в том, что грехи их прощены? Они не поступают по простоте Слова Божия. Как Нейман, они думают, что есть лучшие воды, чем воды Иордана. Они думают, что чем сложнее им указан путь спасения, тем он более правильный. «Взгляни, мой друг, оком веры на Голгофу, и там ты увидишь страдальца, висящего на кресте на твоем месте, и все, что он просит тебя сделать, это принять его дар любви, готовое спасение для тебя». Просто, правда? Но если ты не примешь его во всей его простоте, то останешься в твоей проказе греха. О, пусть Господь сам тебе поможет открыть твое сердце и дать ему место».

Стоял жаркий летний день, но здесь, в лесу, легкий ветерок нес прохладу. Казалось, многолетние высокие дубы и сосны о чем-то шептались. Петляя и обходя торчащие корни деревьев, вилась лесная тропинка. По ней шли две скромно одетые красивые девушки. Деревья будто залюбовались ими и притихли. «Ирочка», — сказала девушка с хорошей косой, — «чего ты такая молчаливая? Что-то случилось?» «Вот вы сегодня говорили о поездке на молодежное собрание. Программу будете готовить. А я...» И она расплакалась. Подруга не знала, как ее утешить. «Не плачь. Разве Господь не может тебе помочь? Расскажи, что случилось. Возможно, легче станет». «Да где там? Чем ближе подхожу к дому, тем сильнее сердце сжимается. А как вспомню разговор, случайно услышанный, которые вели две сестры после собрания, совсем не знаю, что делать». «Ирочка, ты что-то все вокруг да около, и ничего конкретного. Ну что же там такое произошло?» «Да знаешь, Стефанка, маму снова забрали в больницу. Она сильно болеет и ждет ребенка». «О, так это замечательно!» «Это тебе так кажется. А сегодня сестра Юстина говорила моей тете Оксане о маме, что ей нельзя рожать, может умереть. Это уже девятый ребенок. И что ее муж себе думает? Загонит женщину в гроб, дети сиротами останутся. Ну и скажи, как мне было это слышать?» «Я бы на твоем месте искренне помолилась Богу. Помнишь, сегодня проповедь была, что Господь всем руководит. Он дает жизнь». Он все знает и делает все по своей воле. Ты веришь, что Господь все может и маму вылечить, и жизнь не прервать?» «Верю. Только зачем так много? Не во всех же семьях столько детей». «Нет, не говори так. Знала бы, как я завидую тебе. У тебя есть и братья, и сестры. Весело вам, помогаете друг другу. Ты не представляешь, каково мне быть самой. Мамочка большую часть времени на работе. Папа нас бросил, когда мама уверовала. Я еще была тогда маленькая, но помню, как он стукнул кулаком по столу с криком: «Или я, или Бог!» Мама сдержалась, чтобы не расплакаться. Первые секунды была такая тишина, что я испугалась. А потом она твердо сказала: «Бог!» Папа совершенно не ожидал такого ответа. Он ушел из дома, и до сих пор ничего о нем не известно. Оставил нас. Так и живем мы с мамой сами. Я рада спасению, друзьям. Но так хотелось бы иметь сестер и братьев в доме. «Ой, что ты говоришь, Стефанка? К тебе молодежь постоянно заходит. У вас всегда чисто, убрано, приготовлено вкусно. А ко мне...» «Стыдно и говорить. Почти каждый год новые пеленки, подгузники, кровать на кровати, и развернуться негде. И как подумаю, что снова будет? Вообще-то я не против детей. Они такие хорошенькие, особенно маленькие. Но жаль маму. Что-то будет, если она умрет. Ирочка, Бог всесилен. Мы будем вместе молиться. А Господь позаботится, что и мама, и дитя будут живы. Хочешь, свернем с дорожки, вот там на травке помолимся?» Девушке понравилось предложение подруги. Они так и сделали. В искренней молитве рассказали все Богу. Только один Господь знает, что делалось в душе Ирины. Но спокойствие так и не наступило. Теперь она во всем осуждала отца. Почему он не жалеет маму, не любит? Дорога домой показалась короткой. Девушки быстро дошли до того пригорка, откуда было видно их дома, и тропинки разошлись. «Не грусти, будем молиться». С этими словами Стефания поцеловала, обняв свою подругу, и пошла в дом. А Ирина, медленно и нехотя, оглядываясь на ее стремительную походку, поплелась домой. Там ее ждали меньшие дети. В семье она была старшей. Когда маму забирали в больницу, вся домашняя работа ложилась на ее плечи. Братья помогали папе, а она должна была и есть всем наварить, и постирать всю одежду, посушить, сложить. Едва справлялась. Так часто хотела отдохнуть. И теперь снова на молодежное она не поедет. С кем же детей оставить? Это же постоянно надо быть дома.
Так дни пролетели в заботах. Незаметно прошло время, и в семье радовались еще одному брату. Все хотели с ним поиграть. Радовалась и Иринка, но радость ее была не такая, как у других. Она еще больше стала переживать за маму. А папа... В мыслях она снова и снова обвиняла его. Папа очень много работал, мало бывал дома. Уже на рассвете он был на ногах, а возвращался с заходом солнца. Работа в поле в колхозе нелегкая, а по вечерам нужно успеть навести порядок в хлеву. Ребят он тоже приучал к работе. Вместе с ласточками отлетело шумное лето. Осень заглядывала мокрыми дождями в окна. Все работы на полях затихли. Однажды папа позвал Ирину. «Мы с мамой молились и решили, что тебе надо ехать в город получить профессию. Ты учись, а мы уже сами будем справляться. Вот и меньшие уже подросли, помощь нам. Не печалься». Как же Ирина радовалась, что наконец отдохнет от бесконечной работы. Она поспешила поделиться новостью со своей подругой. Стефания тоже обрадовалась, потому что также собиралась учиться в городе. Они поступили в одно училище и теперь были неразлучными. И на учебе, и на собрании, и домой на выходные ехали обязательно вместе. Студенческие годы прошли быстро, и девушки уже устроились на работу. По обычаю на выходные ездили домой и непременно везли подарки всем детям, которые с нетерпением ожидали подруг. Пришла весна и в жизни Ирины. Хотелось петь, радоваться. Она и сама не заметила, когда расцвела, словно благоухающий цветок. Среди молодежи она ничем не выделялась, разве что своей скромностью и миловидностью. Однажды после молодежной спевки к Ирине подошел Мирон и попросил ее задержаться. Она сразу догадалась, почему. Сердце не могло обмануть. Да, он ей также нравился. Высокого роста, стройный. Его русые густые волосы были всегда аккуратно зачесаны, а голубые большие глаза постоянно светились мягкой улыбкой. Парень и пел хорошо и проповедовал. Многие из девушек засматривались на Мирона. «Я долго молился с постом и предлагаю тебе стать моей женой. Ты можешь подумать, помолиться. Когда решишь, дашь мне ответ. Я буду ждать и молиться». Сердце Ирины трепетало, как птичка в клетке. Она ничего не могла сказать, хотя в душе была согласна. И как это выразить? Глаза ее опустились, чтобы не было заметно, что делается в ее сердце. «Я буду ждать твоего ответа». «Хорошо», — согласилась девушка. Прошло немного времени. Иринка дала свое согласие Мирону и стали готовиться к свадьбе. Пришла весна и пробудила уснувшую природу. Все вокруг бурлило жизнью. Приятный запах цветущих деревьев ласково обнимал молодых, которые начинали свою новую совместную жизнь.

0: После свадьбы будни не стали серыми, потому что Мирон постоянно скрашивал их. Он очень любил свою жену. В церкви Мирон и Иринка с радостью трудились. Всегда были готовы и на благовестие поехать в дальние села, и к больным. Зимой того же года подруга Стефания также вышла замуж за брата из местной молодежи. Обе пары были дружные и счастливые. Время текло, будто вода родниковая. В сердце Ирины стала подкрадываться тоска. Уже который год прошел после бракосочетания, а детей Бог не даровал. Ничто не могло заменить желание быть матерью. Они молились с постом, и, казалось, небо закрылось. Именно в это время местная церковь решила провести служение освящения. Приехали братья из других церквей. Бог через проповеди, беседы касался сердца Ирины. Она вспоминала давнишний разговор в лесу. «Неужели?» «Нет, не может быть. Разве причина только в этом?» – думала о себе Ирина. Было очень стыдно, и все же она набралась смелости и рассказала Мирону о своих соображениях. Помолились вместе, а потом решили пообщаться с братом-служителем, который посоветовал поехать к родителям и попросить у них прощения. Следующий день был выходным. Утром солнышко пришло в дом молодых, когда уже собрались в путь. Еще вечером были упакованы подарки папе, маме и малышам. Знали, кому что нравится. Дорога домой показалась очень длинной. Казалось, автобус не ехал, а полз. Вот, наконец, показался лес. А там от трассы уже недалеко. Еще немного, и они в родном доме. А здесь их будто давно ждали. Все рады, приветствуются. «А где папа?» – волнуется Ирина. «На работе», – заговорили маленькие и обступили свою старшую сестру. «Подождите», – отбивалась она. «Я хочу раньше с мамой поговорить. И если будете тихонько себя вести, мы вам подарки дадим». Детям два раза говорить не надо было. «Первое», – сказала Ирина, – «я хочу просить прощения у вас». «И за что, дитя?» – удивилась мама. «Ты постоянно была послушной, скромной. Я так рада за вас. Переживаю только, что Бог вас детьми обделил». «Вот именно из-за это простите, мама». «Хорошо, доченька, присядь, поговорим». Мама всегда умела успокоить, понять. Это она им с детства читала каждое утро Библию. Научила любить и бояться Бога. Мамочка могла понять каждого. По ее молитвам Бог хранит ее 9 детей. Все они ходят в собрания, прославляют Бога. Между тем Мирон с детьми пошли разбирать подарки. Затем дети поспешили показать свое хозяйство. И корову, и теленка, и кроликов, и поросят. Дети радостно наперебой рассказывали, как они ловко помогают папе. А Ирина все рассказала матери. Вспомнилась, как было трудно, как она боялась, что мама умрет. Всю душу открыла, и она слушала, не останавливала, только время от времени вытирала непрошенные слезы. Дочь закончила и посмотрела на мать. «Да, дитя, это очень хорошо, что ты мне все рассказала, а я и не знала ничего. Ты тогда посеяла слово, мысль, а теперь пожинаешь. Такой закон в жизни. Но Бог милостив и не до конца сердится. Мы будем молиться, а Господь совершит, что ему угодно». К вечеру папа пришел с работы. Он с радостью приветствовал детей. «Что случилось? Хорошо сделали, что приехали. Мы также соскучились за вами». На стол поставили свежее молоко. Мама достала из печи ароматные пироги. Помолились, и все дружно сели за стол. «Ой, какое у вас все вкусное!» – нахваливал Мирон. После ужина все делились своими впечатлениями от подарков, которые привезли им из города. Ирине не терпелось поговорить с папой. В своем сердце она твердо решила освободиться от всего, что могло повредить ее благословению. Ребята с отцом пошли в хлев. Ирина направилась за ними и долго смотрела, как они умело помогают в хозяйстве. Когда работу закончили, она сказала папе: «Можно вас попросить, как в детстве, пройти к качели? Я хочу с вами поговорить». «Конечно, можно, а почему нет?» В саду между деревьями папа давно сделал детям качели. Это было любимое место всей семьи. Последние лучики солнца пронеслись по лицу Ирины, и папа заметил, что дочь волнуется. Она никак не могла начать. С мамой было проще. А как сказать папе? Она неожиданно для себя расплакалась. Отец не спешил останавливать. Он понял, что это неспроста. Ждал и мысленно молился за дочь. Затем взял ее за обе руки и посмотрел так ласково в глаза, что Ирине сразу вспомнилось все детство, и она, волнуясь, произнесла: «Простите меня, папа! За что, дитя мое дорогое?» Не сразу смогла она все рассказать. Всхлипывания еще заглушали ее слова. Папа взял дочь за руку и посадил на качели, и ей стало легче все рассказать. И как же был папа удивлен, когда дочь закончила свою исповедь. Он всех детей любил одинаково, но старшая всегда была приветливая, послушная. Она его радовала больше всех. «Хорошо, хватит тебе плакать», – перебил отец, когда она снова не удержалась и расплакалась. «Пойдем в дом, помолимся. Пусть и меня Господь простит. Ведь я тоже виноват, что мало времени вам уделял. За работой все некогда было». Все уже заждались и папу, и Ирину. После чтения Слова Божьего отец у всех просил прощения. Такого еще не было в их семье. Все также попросили друг у друга прощения, а затем искренне помолились. Утром на рассвете Ирина с радостным сердцем и миром в душе попрощалась с родными. Первым автобусом они вернулись в город. Опять уходили года в надежде и ожидании. Бог испытывал веру. В семье Стефании уже четверо детей. Ирина любила их и частенько помогала подруге. На этот раз Ирина к подруге не шла, но как бы на крыльях летела. «Ой, как вы быстро растете!» – еще из дверей сказала детям, которые бежали ей навстречу. Они знали, что тетя Ирина обязательно принесет подарочки. «А где мама?» – спросила она. «Мамочка просила, чтобы мы тихонько играли, потому что ей не здоровится». «Ладно, тогда я с вами немного поиграю». Дети любили слушать, когда им читали Библию с рисунками. Время быстро пролетело. В комнату вошла Стефания. Поздоровались. «Дети, идите поиграйте в свою комнату, а мы пообщаемся». Стефания пригласила подругу на кухню. Заварила чай. Помолились вместе. «Я с радостной вестью», – продолжала Ирина. «Ты должна знать, потому что молилась вместе с нами долгое время. Теперь нам остается только благодарить. Если Бог даст жизни, все будет хорошо, то через некоторое время я также стану матерью», – сказала и замолчала. «О, это замечательно! Слава Богу! Он верен в своих обетованиях. Хотя и долго ждать пришлось, но за это время вера наша возрастала, не так ли?» Да, это была цена необдуманного слова.
1: Всему есть свое время. Есть время сеять, есть время жать. Есть время собирать камни, а есть время разбрасывать камни. В Священном Писании, в книге Осии, есть такие слова: «Ныне время взыскать Господа». Апостол Павел говорит: «Во время благоприятное ты услышал меня, и в день спасения ты помог мне». Ныне время благоприятное, ныне день спасения. Время любить, время прощать, время взыскать Господа. Оно ныне дано нам.